мамо, дай се вам за то разкрием и представим. Съм колоб миру из черного весолья, за малицо похрустам всяко врано, сам зашием рочно ласно рано.